Боже, мне сей праях мой, на телефон баткач. Мне не мой сотилих мой, джен стыска со ми, так зле по тебе, хач забуду че.